0: havzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радио сэр.

0: Jazirama yozning.
1: O'tli taftidan.
0: Bahro oling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: satrda.
1: Ayol mehri asaldek totli, ammo ayol makri zahardek xavfli.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркет радиосе.

0: qalbni anglang. Qisqa satrda.
1: Muhabbat va nafrat bir qalb hovlisida yashayotgan kundoshlar kabidir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Алло.
4: Алло.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркет.
2: Салам алейкум, севге. Гуйо шалле осу. Мана курыш тип кайгу.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов. Маркет радиоса.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркет.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar,

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркет.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.